Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Welcome back, and right now...
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
0: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
11: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
12: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Шлама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.

0: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовок. Кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
6: 0+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
8: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на come2t2.ru.
8: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные игры. Только

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Тенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Тенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0.
10: Вот это ухватил!
11: Ура! Купила! Мое!
12: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
2: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
1: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
4: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Мы в сети. vk.com/dfm.
8: Welcome back, and right now.
7: А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что...

0: Оксана.
1: Летний пати-тайм. С Тимуром Беловым на Радио ДФМ.
2: Я думаю, вы тоже заметили, почему-то именно выходные, знаете, всегда время пролетает как-то быстро и незаметно. Даже если программа была насыщенной, все равно все в два раза быстрее, чем в будни. Я не знаю, почему, с чем это связано. Может, как-то время по-другому работает, там, я не знаю, как наступает суббота-воскресенье. Но в любом случае, всем отдохнувшим от меня, Тимура Белова, большой привет. Летний пати-тайм на Радио FM начинается прямо сейчас. Вот именно в таком режиме мы проводим последний летний месяц, пока шоу «Разбудильники». Саймон и Катя отдыхают и набираются сил. Да, ребята, это обязательно сделают, наберутся сил, чтобы потом просыпаться раньше всех, будить, бодрить и радовать своим общением. Ребят, мы вам желаем хорошего продолжения отпуска. Ну а что у нас по плану? Вот лично у нас в ближайшие 3 часа игра-квиз, рубрика «Ом-ом-рандом», а уже в этом часе игра под названием «Пинг-понг», и кому-то обязательно достанутся подарки, поэтому далеко не уходите. Кроме подарков, у нас отличная музыка «Bloodhound Gang», «The Bad Touch» впереди, и также «Ave», «Meet Me in the Dark». Всем доброго летнего утра!
1: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Содействует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
13: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

95-го года. Там есть галактики, туманности, планеты, космические визуализации. Прямо на каждый день с 95-го года. Представляете себе? Вы просто открываете архив, находите нужный день, и у вас будет свой такой маленький кусочек вселенной. Ну, если даже вы познакомились гораздо раньше со своим любимым человеком, ничего страшного. Я думаю,

0: Трек под названием Love Fool на Radio DFM в Лене Пати Тайм. Ну а теперь у меня для вас предложение присоединиться к моей компании. Тем более впереди у нас игра под названием «Пинг-понг». Вы обязательно в ней должны принять участие, чтобы получить подарки. «Пинг-понг» — игра, ну, правила, которые я объясню чуть позже, а пока нужно звонить. 8-495-956-1012. Набирайте этот номер как можно быстрее. Еще раз давайте повторю. 8-495-956-1012. Ну, я надеюсь, именно вы сегодня будете первым. И подарки тоже достанутся. Желаю вам удачи.
1: Реклама. Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит Сервис». Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой...

0: G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
1: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что...

Игра под названием «Пинг-понг». Если вы желаете принять участие и получить подарки, так и прямо сейчас в МАКС отправляйте фразу «Хочу играть». Номер 965-115-5-115. Заявки принимаются в МАКСе. «Хочу играть» 965-115-5-115. Отправляйте прямо сейчас.

0: называется игра под названием «Пинг-понг». И сегодня в ней принимает участие Яна, которая работает бухгалтером в Ростове-на-Дону, и также Тимофей, менеджер в учебном центре из Красноярска. Ребята, Яна и Тимофей, вы меня слышите? Вы здесь, на связи, никуда не убежали, не испугались. Алло, привет.
1: Да, на связи.
0: Тимофей,
2: доброе
0: уж точно
2: утро,
0: здесь.
2: Да.
0: Яночка, тебе тоже доброго утра. А давайте объясню коротко правила, чем мы будем заниматься. Вы по очереди говорите слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Все очень просто и понятно, как в игре «Города», только немножко по-другому. Выиграет тот, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. День любимого дивана. Такой праздник отмечается сегодня. Ну и, собственно, тема пинг-понга соответствующая. Диван и ваши ассоциации. Яночка, ты начинаешь, и первое слово будет от тебя. Мы слушаем тебя внимательно. Поехали. Не расслышали. Диван.
2: Плед.
0: Плед. Принимается. Буква «Д». Тимофей.
1: Дом.
0: Дом, разумеется, да. Дом. Диван.
2: Мех.
0: Мех. Ну ладно, хорошо, можно там обнаружить и мех. Буква «Х». Не успели, походу. Не успели мы с Тимофеем.
1: Ничего. Хотел сказать «хавать», потом понял, что нет такого слова.
0: Я не знаю, диван, у меня почему-то, знаете, какая ассоциация? Хруст. Ну ладно, видимо, хрустеть будем в другом месте. Тимофей, мне очень жаль, что ты не успел буквально там за мили-мили какие-то секунды придумать словечко, но потому что, ну смотри, Яна хитрая девушка, в нужный момент произнесла такое слово, когда на букву «Х» что-либо относящееся к дивану придумала.

0: Реклама. Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
1: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: А теперь тусовка.
7: DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: И когда ты заехал в то место, где вкусно кормят, можно сразу выделить его и сохранить в заметках. Beautiful places.
1: Summer party time.
2: Летний party time на радио DFM.
0: Ну, мне кажется, что этот трек я посвятил специально тем, кто любит, очень любит путешествовать и перемещаться из одного места в другое, особенно этим летом, да, открывать для себя такие самые красивые места на планете, почему бы и нет. Ну, я не знаю, как вы, тут я наблюдал за своими друзьями, которые ездили на Байкал, и я понял, что это прям самое такое красивое, самое лучшее место, где мне очень-очень хочется побывать. Да, Байкал, так красиво, так спокойно там, но пока еще не получилось, короче, устроить это путешествие, но я думаю, что в ближайшем будущем обязательно это сделаю. Между прочим, вы тоже можете рассказать, где успели побывать этим летом, летом 2026 года, куда ездили, даже если это только дача, ну или к бабушке в деревню. Рассказывайте в любом случае, я уверен, там много интересных подробностей может последовать. Еще интереснее, чем, я не знаю, там, съездить на Байкал или куда-нибудь еще. Ваша история о том, где вы успели побывать этим летом, принимается, как всегда, в Макси. Запоминайте номер 965-115-5115, пишите, ну или записывайте короткие голосовые, обязательно послушаем.
2: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые.

0: Возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: FM, летним пати-тайм, послушали Риверленда.
1: Summer Party Time.
2: Летний пати-тайм на радио DFM.
0: Ну что могу сказать, судя по вашим ответам замечательным, которые прилетели в наш МАКС 965-115-515, кто и где успел побывать этим летом, я могу сказать одно, что многим повезло, особенно мне понравилась, знаете, фотография от Юли, она с такой большой корзиной грибов отправила ее в наш МАКС и подпись «Никакие моря мне не нужны, только грибы, только грибы, только грибы». Юля, ну, еще тот самый сезон осенний, я думаю, что впереди, поэтому все у тебя получится. Ну, кому-то вот, собственно, путешествие, а кому подавай, например, новинки. И вот в Швеции, например, усовершенствовали мусорные урны. Их превратили в такой маленький аттракцион. Кидаешь мусор, урна тебя может поблагодарить или даже аппетитно почавкать. Вот такая вот забавная идея, вполне рабочая. Людям просто становится интересно, что скажет урна на этот раз. Эксперимент, кстати, запустили еще несколько лет назад, в 2017 году. И задача простая, говорят специалисты, превратить выброс мусора в маленький такой аттракцион и таким образом мотивировать людей не бросать фантики где попало. Ну, собственно, я думаю, что всем интересно, да, стало, как эти самые мусорные баки разговаривают. Давайте послушаем. Вот обычный мусорный бак в Стокгольме. Внимание сюда.
3: Thank you.
0: Я же говорю, практически живой организм.

0: Но я понимаю, что у многих, например, было желание послушать именно этот трек в рубрике «Ом-Ом Рандом», но так получилось, что вполне возможно, вот, понимаете, заранее все это случилось. Но есть ведь и другие желания, правильно?
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: прямо сейчас в Макс. Отправляйте свои музыкальные предложения, что вы хотите послушать именно сегодня. 965-115-5-115. Именно на этот номер принимается все. Трек, имя исполнителя. Пишите.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Здесь

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

0: лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью, а красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

И на самом деле это очень правильно, что рабочая неделя у нас начинается с исполнения желаний, ну хотя бы музыкальных, а там, как говорится, по нарастающей, да, музыкальные желания исполним, потом еще и какие-нибудь желания, ну почему бы и нет, да? Нужно себя чем-то радовать. Поэтому, дорогие друзья, пишите в Макс, чтобы хотите послушать именно сегодня, для настроения, именно сейчас, в этот момент. Номер для ваших сообщений 965-115-5-115, все принимается именно там, в Максе. Напишите название трека, имя исполнителя. Так, некоторые слушатели это уже успели сделать, и давайте посмотрим, кто это. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, The Sound of Silence, Disturbed, TikTok, Кеша. Такая музыкальная заявка. Привет, Тимур, Айова, я заболела тобой. Ava Max, Don't Click Play, Touch and Go, Would You? Дона Марин Ченза, зажигательная работа под названием Данза Кудуру. Такая музыкальная заявка тоже есть, но кого же выберет рандомайзер? Сейчас узнаем, буквально парочку секунд. Судя по этим звукам, я надеюсь, вы поняли, что процесс остановлен. Рандомайзер остановился на заявке от Алексея. Алексей нам пишет следующее. Джиган Худи. Так, Алексей, я надеюсь, ты не будешь против, если к Джигану присоединятся Артик и Асти, Нилето. Это, по-моему, их совместный трек. Ну, понятное дело, то, что там Джиган над многим работал материалом. Так, трек найден. Запускаю. Алексей, твое музыкальное желание исполняется. Поздравляю.

0: В эти самые секунды предлагаю обратить внимание на погоду. Сегодня за окном плюс 20-23. Временами ожидается небольшой дождь, поэтому зонт может пригодиться. Вечером до плюс 18. Облачно с прояснениями. Влажность при этом 54%, а ветер западный.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
4: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Донецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
2: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
1: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
3: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка
4: on DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Ну, вот, знаете, что-то мне подсказывает, что люди как-то договорились заранее, какие праздники нужно отмечать именно сегодня, 17 августа, в понедельник. Ну, во-первых, посмотрите. День любимого дивана. Замечательное событие. То самое место, где полежать и помечтать можно всегда. Ну, просто сделать вид, что тебе ничего не хочется. Ничего не говорить вообще. Дайте просто насладиться моментом. Да, да, да. Вот именно такое настроение, которое тебе дарит любимый диван, особенно когда ты смотришь сериалы. И пусть тебя никто не отвлекает. Абсолютно. День проснувшихся улиток. Есть такое событие. Если вы уже окончательно взбодрились, можете отпраздновать. Пожалуйста, вам ничего не мешает. И вот еще одно. День баклажана. Вот можно, пожалуйста, этот праздник я оставлю без каких-либо комментариев. Хорошо? Празднуйте этот праздник как хотите. Отмечайте. Ну, а от меня, Тимура Белова, всем еще раз привет. Летний пати-тайм продолжается. Уже в этом часе у нас ожидается квиз. Если вы хотите в нем принять участие, можете заранее, дорогие друзья, отправить заявку. Фраза «Хочу играть в наш Макс» 965-115-5-115. Сделайте это, ну, прям в эти секунды, не пожалеете. Ну, а пока давайте о музыке. Что у нас впереди? Роджер Санчес и также Джон Саммит. Они будут следующими здесь, в летнем Party Time. Всем доброго утра!
0: Летний Party Time. Реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО Керхер. ОКН 104-779-606-3072. Москва.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-40-76-29. Город Москва. 18.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
10: Welcome back and right now.

Очень мощно. Феникс от Беарвульф. Прямо сейчас здесь на Radio DFM Летнем Party Time. Там такая энергия, что даже перебивать эту девушку не очень-то хотелось, да. Очень круто все сделано. Ну, вот у кого-то от важных дел тоже отвлекать нежелательно. Хотя, знаете, понаблюдать со стороны иногда бывает очень полезно. Вот, пожалуйста, физик из Нидерландов тоже наблюдал за своим хомяком. И что придумал? Он долго думал, все-таки придумал. Он собрал для своего хомяка самый настоящий фитнес-трекер. Это самый трекер считает ночные пробежки. Магнит на колесе проходит мимо датчика специального, все данные отправляются потом уже на компьютер, ну а затем превращаются в статистику в приложении. Очень круто придумано, согласитесь. Вот вы бы хотели, например, узнать, сколько бегает ваша собака или кошка за день, сколько там набивает? У меня никогда таких мыслей не было, потому что я, в принципе, за своими пробежками особо не слежу. Но тут вот у физика возникла такая идея.

0: Работа под названием «Make Me Feel» на Radio DFM летнем Party Time. С вами по-прежнему я, Тимур Белов, и у меня для вас предложение поиграть. Я думаю, что от этого предложения вы точно не откажетесь, да? Что нужно делать? Сейчас расскажу.
1: Включи тусовку, играй, получай подарки, набирай номер 495-956-1012. Звони!
0: Да, прямо сейчас звоните или отправляйте свои заявки в МАКС 965-115-515. Это наш другой номер, где, собственно, принимаются ваши заявки. Хочу играть, отправляйте именно туда. И вполне возможно, кому-то я перезвоню буквально через несколько минут. Поиграем в квиз, который у нас ожидается впереди. Удачи вам желаю.
2: D-News. На радио DFM. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
3: Привет, это Юля Гордеева, и сейчас расскажу, как оставаться здоровыми. Лучший способ оставаться здоровыми – это профилактика. Показываться врачам и сдавать основные анализы каждому взрослому человеку следует регулярно, ведь многие заболевания на ранних стадиях не дают о себе знать, а симптомы бывают обманчивы. Убедиться в том, что с вами все в порядке или вовремя начать лечение, можно с помощью профосмотров и диспансеризации. И не надо говорить, что много работы и времени нет. Для прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной. Так что записывайтесь к терапевту, а остальное сделают специалисты. Обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими осмотрами и диспансеризацией – важная составляющая национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». До 39 лет диспансеризацию нужно проходить раз в 3 года, а затем ежегодно. После нее, при необходимости, врач назначит доп. Обследование у специалистов, чтобы исключить онкологические, сердечно-сосудистые и другие неинфекционные заболевания или выявить их на ранней стадии. На этом все. Будьте здоровы.
2: D-News. D-News. DFM. Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки. Детская карта.

0: Карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что

0: подводим итоги и выбираем лучшего. И, между прочим, неплохие шансы у Алексея из Новосибирска, который дозвонился сегодня в понедельник. Почему неплохие? Потому что в понедельник у нас обычно, знаете, слушатели показывают очень хорошие результаты. Леша, привет! Доброго дня желаю тебе. Здравствуй.
1: Приветствую, Тимур. Всем хорошего дня.
0: Ну, как у тебя прошли выходные? Понедельник стартовал, я надеюсь, после таких-то выходных удачно.
1: А? Все очень бодро.
0: Очень бодро. Ну ладно, без подробностей. Подробности уже как-нибудь в другой раз. Главное запомнить, как провел эти выходные, чтобы, понимаешь, не забыть. Хотя, если вдруг найдется еще план получше, как провести субботу в воскресенье, мы будем этому только рады. Алексей, вот персонально от тебя какие-то советы, это мы на следующую встречу переносим. А пока я тебе желаю удачи. И на всякий случай все-таки напоминаю, сегодня у нас 17 августа, понедельник. У нас есть ровно одна минута, она начинается прямо сейчас для тебя. И, внимание, первый вопрос. День проснувшихся улиток отмечается в этот понедельник. Как называется часть тела улитки, которая находится у нее на спине?
1: Панцирь.
0: Панцирь или раковина, да, принимается. 74 года назад состоялся первый чемпионат мира по волейболу среди женщин в Москве. Сколько игроков одной команды одновременно находится на волейбольной площадке?
1: 6.
0: Это правильный ответ. Либеро в волейболе. Это игрок, который специализируется на защите или крайний нападающий, который блокирует и атакует?
1: На защите.
0: Защита, да, верно. 17 августа, день баклажана. Послушай фрагменты, скажи, какой исполнитель на букву «Т» исполняет эту песню. Внимание сюда.
1: Тимати.
0: Это правильный ответ. День рождения отмечает Майкл Фелпс, который когда-то выиграл 8 золотых медалей на Олимпийских играх. А в каком виде спорта прославился этот человек?
1: Плавание.
0: Плавание, это правильный ответ. Какой инвентарь для глаз обычно используют спортсмены во время плавания?
1: Очки.
0: Очки, совершенно верно. 123 года назад была учреждена премия в области литературы и журналистики. Как называется эта премия? Пулитцеровская или Нобелевская?
1: Первая.
0: Ответ принимается. И это правильный ответ. Да, совершенно верно. Пулитцеровская премия, конечно. А теперь мы подводим итоги. И, по-моему...
1: Все, что ли?
0: Да, быстренько так минута пролетела. Ой, ну все, все, Алексей, все правильные ответы. И такой, я хочу еще, давайте еще дополнительные несколько секунд. Но не получится. Минута есть минута. Раковина принимается, панцирь, да, 6 участников волейбольной площадки. Игрок, который специализируется на защите, это либеро в волейболе. Это уже 3 правильных ответа. Тимати тоже угадал. Плавание, очки для плавания и премия. Тут тоже не ошибся. 7 правильных ответов из 7 возможных. Потрясающий, по-моему, результат, Алексей. Ну, я же говорил, хорошая заявка у тебя будет сегодня в понедельник. Я как чувствовал прям.
1: Я тренировал.
0: Тренировался все эти выходные, я так понимаю, да?
1: Да,
0: ну, неплохая тренировка, неплохая подготовка. Леш, ну, я надеюсь, если тебя никто не сможет опередить в пятницу, мы обязательно еще с тобой созвонимся и поговорим. Ты там накидай какие-то планы на ближайшие выходные, там, ну, субботу-воскресенье, да, как мы и договорились.
1: Хорошо.
0: А пока получай фирменный подарок от Radio DFM, фирменный мерч. Я тебя с этим поздравляю от всей души.
1: Спасибо.
0: Ну и давай как можно громче на счет 3 слово «квиз» в твоем исполнении. 1, 2, 3, Леша!
1: Квиз!

0: Потрясающий результат у Алексея из Новосибирска был в квизе. Фух. Я до сих пор такой. Фух. Столько вопросов, столько правильных ответов за одну минуту. Да, молодец, парень. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Всем желаю легкого продолжения понедельника. Летний Party Time. Завтра в 8 утра по Москве. Не пропустите.
1: Погода.
0: Что интересненького у нас сегодня? Плюс 20-23, такие максимальные показатели. Небольшой дождь ожидается. Вечером до плюс 18. Влажность при этом 55%. Ветер западный 4 метра в секунду. Завтра, между прочим, плюс 22 в столице и пасмурно.
1: Реклама.
2: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
3: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
5: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru.
7: Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
8: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
8: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Друзья, всем привет! С вами любитель плова без риса Борис Всемогущий. Прочитал сегодня такую новость. Мол, ученые доказали, что музыка делает людей умнее. Ха, я слушаю музыку каждый день! Вы слушаете музыку каждый день. Тогда почему мы постоянно забываем ключи от квартиры, от машины? Но все время. Наверное, потому что мы стали настолько умные, что нашему мозгу просто скучно. Ну, мозгу скучно с нами. Представляете? Друзья, это Радио DFM. С нами скучно не бывает. Давайте повышать IQ вместе прямо сейчас. Ну, или делать вид. У меня это лучше всего получается. Это такой, знаете, талант. Делать вид, что ты классно что-то умеешь делать. Так же, как и дарить подарки. Да, друзья, в ближайшее время розыгрыш фирменного мерча от Радио DFM и классная музыка. Так что никуда не уходите.

оно, вот оно, чувствуете? Приближается время подарков, эмоций, настроения. Хотите? Да, конечно, хотите. Тогда прямо сейчас начинаем дозваниваться. Плюс 7495-956-1012. А если не получилось, не расстраиваемся. Подарков у нас много, а настроения еще больше. Так что дерзайте, звоните. Как говорится,

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Итак, Наталья из Чебоксар разрывает наш телефон, будет пытаться забрать наш фирменный мерч от Радио ДФМ. Наташ, привет, дорогая, как жизнь молодая?
1: Да, привет-привет. Да нормально вроде бы, просто пасмурно и грустно, и холодно немножко, но надеюсь, скоро все наладится.
0: Ну слушай, с погодой мы не разберемся, а вот твою грусть я обещаю заберу и отдам тебе счастье. Расскажи мне, знаешь что, а вот что для тебя счастье в материальном эквиваленте, Наталья?
1: Материальным?
0: Да, вот что тебе нужно подарить, ну, такое что? Материальное, чтобы ты была счастлива, счастливой?
1: Ну вот мне на днях муж телефон подарил, вот я была вообще счастлива.
0: А сейчас ты стала грустной, вышла новая модель, и ты теперь грустная, да? И вот что подарила.
1: Нет, она как раз новая, и мне нормально вообще, я очень счастлива.
0: Ну я тоже очень счастлив. Давай теперь поиграем, послушай правила. Представь, что ты у нас самый крутой барбер в Чебоксарах. К тебе пришло стричься Валерий Леонтьев. Вот, и говорит, подстригите меня в легкую, Наташ, вот здесь, справа-слева возьмите. Ты заболтался со своим мужем по новому телефону и подстригла бедолагу на лысо. Он в бешенстве, Валерий в бешенстве. Тебе нужно за 30 секунд назвать 5 причин, которые его успокоят. Но каждая причина должна содержать слово «ежик». Ты готова? Успокой Леонтьева, ёжик. Потому что подстригла его на лысо. За 30 секунд 5 причин со словом «ежик». Начинаем?
1: Ну да.
0: Давай, погнали, я жду.
1: Валерий, я подстригла вас под ежик, но просто это очень модно сейчас, и тем более ваш возраст, очень тяжело ухаживать за волосами, и поэтому ежик вам очень будет идти. И за ежиком ухаживать не надо, и мне кажется, это вообще непривередливая прическа, как и ежики, в принципе. И главное быть радостным и быть счастливым и довольным.
0: Ладно, все, Наташ, у нас ежик уже просто от слова ежик, он уже просто хочет, знаешь, что я тебя... Хочу, чтобы ты ему продала парик. Вот, давай продадим Леонтьеву парик. Я тебя поздравляю. А кому будем передавать привет, дорогая моя? Кстати, дарю тебе наш фирменный мерч. Это парик, шучу, это фирменная кружка. Давай, давай с приветами.
1: О, класс. Так, привет, конечно же, моему брату Дымову Сереге. Ага. Я его очень обожаю, он далеко живет. Также привет моей дочке, которая живет в Москве, Элине. Моему мужу Игорю Иванову, всем моим девчонкам из чата про все, я их очень обожаю, люблю. Ну и вообще всем обожаю в Радио ДФМ, всегда слушаю и очень рада, что вы есть.
0: Наталья, мы тебя тоже безумно любим.

0: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 22, облачно, без осадков. Завтра в Москве плюс 23 градуса, местами небольшой дождь.
1: Реклама.

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
2: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Kadvor.ru.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на «Брусника.ру».

0: Еду мне, диету вам. В студии Борис Всемогущий. Нашел для вас, как всегда, самые забавные новости. В Германии мужчина подал суд на соседа, чей петух кукарекал на 10 минут раньше положенного. И суд стал на сторону петуха. Я думаю, что теперь у этого петуха есть самый настоящий гибкий график. А судья... Что судья? Судья живет в деревне и понимает, что будильник не выбирает время, а время выбирает вас. Ну а сосед? Сосед встает пораньше и слушает петуха как новости. Новостной заголовок «Сосед и петух». А знаете вообще, под что лучше всего просыпаться? Конечно, под любимую еду, под любимую женщину... Под любимую женщину. Я люблю с любимой женщиной просыпаться, а не под любимой женщиной. И, конечно, под любимую музыку. Так что слушаем радио DFM, кайфуем и никуда не уходим.
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Adidas», «Puma», «Fila», «Kappa» и «Venix» со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся.

0: прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшинг. Угаром
1: 121-27-46-29. Город Москва, 18+. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Техно-Парковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

опубликовал три самые авторитетные награды в области шоу-бизнеса. Третье место — это, конечно, Оскар, куда же без него, за лучшую роль. Второе место — это «Золотая малина». Мало кто знает, что эта награда вручается за худшую роль. И у Ди Каприо такое есть, кстати. За худшего радиоведущего дается награда «Пластмассовый помидор». У меня уже 6 татуэток, у кого-то 6 золотых мечей, а у меня 6 пластмассовых помидоров. Моя гордость по жизни. Ну а лучшая награда, по мнению Forbes, занимает премия «Лучший слушатель радио DFM». И получить ее можно максимально просто, прямо сейчас. Позвоните и получите. Плюс 7 495 956 101 2. Звоним и получай.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522

0: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
1: Подробности на campgeta.t2.ru.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Kärcher». ОКН 104 779 606 3072. Москва.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
8: Категория 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
10: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Up the next.
14: А дальше тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Андрей из Волгодонска на проводе, хочет с нами поиграть и получить премию «Лучший слушатель». Привет, друг, как настроение?
1: Привет, привет, все отлично.
0: Андрей, расскажи мне, кем ты работаешь?
1: Я в такси работаю.
0: Такси. Что самое ужасное в твоей профессии?
1: Самое ужасное – это найти общий язык с клиентом.
0: А бывает такое, что человек вот приходит к тебе, допустим, знаешь, самый известный такой, Анатолий Пыж. Ты слышал про него?
1: Нет, не слышал.
0: Я тоже про него не слышал. А строит он из себя Анатолия Вассермана, пытается самоутвердиться за счет себя. Бывает такое?
1: Знаешь, тут не перебрать. Есть тихоня, есть кто будет забивать голову, и ты уже будешь кипеть до конца своего рабочего дня.
0: Да, потом ты ему забьешь голову. Ладно, давай поиграем. Слушай правила. Представь, Андрей, что к тебе в Волгодонске подходит Криштиану Роналду и просит одолжить у тебя 100 рублей до зарплаты. Он говорит, да тебе по-любому отдам, дрон, слово не воробей, вылетит не поймаю. Кто только тебе не брал у тебя в долг? За 30 секунд тебе нужно сбрить Криша, назвать ему 5 причин, почему ты не готов дать ему в долг. И каждая твоя причина, Андрей, должна содержать фразу «Ты себя в зеркало видел? Ты готов?»
1: Готов.
0: Давай, отошьем Роналду. Погнали, 30 секунд, 5 причин, ты себя в зеркало видел?
1: Ты себя в зеркало видел, ты должен больше зарабатывать, чем 40 рублей.
0: Давай еще.
1: Ты себя видел, ты красивее выглядишь, чем я. Откуда у меня могут быть деньги?
0: Я. Так, давай, зачет.
1: У таксиста сдачи нет, ты себя видел, ты должен по бездалу ездить.
0: Так, еще 2. Ну что, ты себя видел в зеркало, Роналду? Ну?
1: Все подстричься надо.
0: Да, ты себя видел. Так, давай, последний, друг мой.
1: И я себе 100 рублей оставил. Я хотя бы поем нормально, а не как ты.
0: Все, Андрей, я тебя, да, поздравляю. Ты знаешь, после того, как ты его сбрил, он теперь начинает мне в студию звонить. Вернее, он мне звонит и скидывает. А у тебя часто деньги берут в долг? Честно.
1: Ну, спрашивают, но я как бы последний, наверное, год-два я перестал давать долг.
0: Да, и что ты им говоришь? Ты себя в зеркало видел?
1: Не себя в зеркало видел.
0: Правильно, друг, я тебя поздравляю, дарю наш фирменный мерч. Кому будем передавать приветы, кроме Роналду?
1: Передаю привет, во-первых, тебе, Борис. Во-вторых, всему городу Волгодонску, Ростовской области, кто меня услышал, всем родным, близким. И оставайтесь на радио ЕФМ.
0: Спасибо тебе огромное, Андрей. Ты очень крутой. Звони нам чаще. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю пробежки, и вы не любите.
2: Погода.
0: Теперь о погоде, прогнозе в столице. За окном у нас плюс 22 градуса, облачно без осадков. Завтра в Москве плюс 23, местами небольшой дождь.
2: Реклама. Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
5: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
6: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
9: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Сайт thegirl.ru приглашает на Girl Fest 27 августа в Депо на Лесной. Будут выступления артистов, мастер-классы, автограф-сессии с блогерами, глиттер-бар и рисунки Хной. Ждем всех классных девчонок. Вход бесплатный.
11: 16+.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
12: Welcome back and right now.
2: А теперь...

0: самостоятельно передвигается, реагирует на звуки и движения, а также издает узнаваемые шумы. Но, к сожалению, не освещает. Да, согласен. Зато я, Артем Скоробогатый, продолжу освещать новости буквально каждые 15-20 минут, потому что они встречаются у меня везде. И в рубриках, и в играх в том числе. Одна из которых, кстати, Fake News, стартует уже совсем скоро. Раскидайте по полочкам новостные заголовки и получите в собственное пользование наш фирменный мерч. Не профукайте только специальный сигнал. А пока...
1: Реклама. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
2: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
3: На старт, внимание, школа! Спортмастере! Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением

0: 20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
2: Канал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.

0: Да.
1: В Ленинградской области дачница вырастила гигантский кабачок весом 43 килограмма.
0: Ну, тоже, наверное, да.
1: Да, с победой, Ксения! Да,
0: спасибо, но... всегда говори да.
1: Да, прекрасный, кстати говоря, фильм с Джимом Керри, да, по-моему?
0: Да, именно.
1: Стоило бы пересмотреть в ближайшее время, но есть одна поправочка. Давайте разберемся. Да, действительно, в России в продаже появилась арктическая малина за 55 тысяч рублей за килограмм. Нет, в московской поликлинике не увольняли терапевта, который лечил пациентов по советской методике. Это было бы странно, там вообще покоится...

0: прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
1: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Вкус!

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере.

0: состоянии прослыть грамотеем и в итоге одержать победу в игре «Слово дня». Попрошу дождаться моей команды, первыми дозвониться в студию, отгадать правильное ударение в слове и дело в шляпе. Всем здрасте, мордасти, меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый, объявляется небольшой перерыв.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклайдом, 6, строение 3, помещение 8-28. Акции действуют до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования.

0: Ника напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к музыке.

Ребята, ну а сейчас самое время взять телефон и попытаться выиграть наш мерч. Всего-то нужно нам позвонить. Поверьте, это вполне реально, и у вас может получиться. Звоните. +7 495 956 1012. Удачи!

0: второе слово это жад, а третье слово это броги. Есть какое-то представление? Что-нибудь из этих слов знаешь?
1: Да.
0: Что? Так, подожди, давай я вот эту музыку запускаю, волнительную, а ты мне говоришь, что же ты там знаешь такого?
1: А, я знаю броги. Угу. И я знаю, что ламантит — это минерал какой-то.
0: Угу.
1: Мне кажется, он, наверное, может быть... А какое это было второе слово?
0: Жад.
1: Ламантит? Жад.
0: Да.
1: А, так, все, жад.
0: Угу.
1: Ой, что-то вертится на языке, буквально.
0: Угу. Угу. Кажется, что-то из отпуска привезла. Ну, давай.
1: А, значит, броги лишние, потому что это тоже, по-моему, жад какой-то камень или минерал. В общем,

0: карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости

0: Выгодно на Авито до 30 августа.
1: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность.

0: Начинаем задавать вопросы. Почему он уверенным море по колено? Да.
1: Потому что море не глубокое.
0: Например. У кого трава зеленее?
1: Там, где ее нет.
0: У кого? Ну ладно, давай дальше. От чего у людей бабочки в животе?
1: От болезни.
0: Что не вытащить из пруда без труда?

0: Строенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. Лучи. Получи ключи в день покупки.
1: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте.

0: лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апартшеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Лизинг здесь.

0: 26-го. Подробно об организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв.

0: Вот купили такую штуку, да, теперь ест сверчков.
1: Да, вот, кто? Подумал, кто ест сверчков, хотелось бы уточнить.
0: Агама.
1: Агама, ящерица, да? Угу, я понял, да. Хорошо. А убегали когда-нибудь сверчки? Они же орут, наверное, по ночам, нет?
0: Да.
1: Убегали. Было дело?
0: Ну, убегали. Да.
1: А ты терпеливый отец, я так скажу. Хороший, молодец. Давай попробуем сделать так, чтобы ты еще в игре наш сегодняшний победил. Она называется «Не скажите А». У тебя сейчас будет тема, твоя тема — это твой обычный день, если бы ты оказался в будущем. Ты мне эту историю расскажешь, но тебе нельзя будет произносить какую-то букву и слова, в которых она встречается.

0: Sky59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: В длинной дороге или в...

0: синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
1: Категория 16+.
2: Up the next.
3: А дальше тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Передавай приветы.
1: Хочу передать привет моему брату Ярославу.
0: Отлично. Он фотографией увлекается? Тоже нет?
1: Нет, тоже.
0: Тоже нет, да? Понятно. Ну тогда... Ладно, что ж, я хотел сказать, вдруг у него получится лучше. Но привет, это тоже приятно. Что ж, оставайтесь на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите за него побороться, мы постоянно играем. Главное, не стесняйтесь, участвуйте тоже. Погода. Как оно с погодой в столице? Давайте посмотрим. Сейчас у нас за окном, друзья, могло быть теплее, хотя бы без дождя, облачно, с прояснением, 20 градусов. Чуть попозже у нас будет плюс 16, также

0: Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке

0: Подробнее на tabank.ru. АО «Тбанк».
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности,

вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.